0: that man?
1: Словно пьяный Эйнштейн, словно обкуренный Тесла, я свалился, Мара, в Боинга кресла. That the passa, teach the passa, мы surrender, чечебняса, это тебе. Словно пьяный Эйнштейн, условно пьяный Эйнштейн, словно пьяный Тесла, я свалился снова в Боинга кресла.